0: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless.
1: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на нищий пальмы колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь во сколько полный, ну, раз 20, все равно жизнь становится бесконечной.
2: No sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la angustia es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo determinado por las decisiones. ¿Cuántas veces más recordarás cierta clavada de la chica? Una tarde que formó una parte tan arañada de tu sueño que ni siquiera puedes imaginar la vida sin un tiempo. Quizás 4 o 5 veces más, quizás por eso, ¿cuántas veces más verás salir la luz de Jesús? Quizás 20, sin embargo, todo parece igual.
3: Kunnen we tegen? Dat is ook een vorm van het leven, een vorm van opdracht om te brengen. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örfá skipti meira sem. Hversu oft myndu rifi upp sérspælt síðdegi bernskóðar? Síðdegi sem svo samúið verið þinni. Þú getur vart hugsaði lífið eins og þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fylg ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sinni. Samt byrðist allt óþrjóðum.
4: Poiché non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo con l'esaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di morti e un bel piccolo numero di effetti. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere, per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedere, forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto sempre.